0: Latvijai svarsta nuo naujųjų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimo autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuva uždrausti kelionių nesvarsto. Anot ministro pirmininko, šiuo metu nėra jokių ženklų iš tarnybų, kurie leistų priimti tokį sprendimą.
1: Mes galimybę ir planą riboti arba iš vis, sakykime, sieną uždaryti turim, bet tą turim daryti ne politiniais motyvais, bet, sakykime, vertindami ir saugumo kontekstą ir visas dedamasis. Šiai dienai patarimo ar iš žvalgybos, ar karinės žvalgybos, tiek VSD, tai OTD, tokių indikacijų mes neturim. Santykiai su baltarusais, aišku, jie įtempti dėl įvairių provokacijų, dėl instrumentalizuotos migracijos, bet dabar imtis taip politiškai motivuotai klausimus spręs, manau, kad nedrėtų.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3000 žmonių. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko teigimo, šiuo metu nėra pagrindo įvesti draudimų susisiekimui su Rusija, o svarstymai Latvijoje gali būti susiję ir su spaličia vyksiančiais rinkimais.
2: Visą situaciją reikia reaguoti šaltai, be emocijų, be isterijos. Atkreipiant dėmesį tai, kad Latvijoje vyksta rinkimai, tų iniciatyvų mes ten daug matysim. Mes situaciją stebim, su saugumu dirbam, bendradarbiaujam, informacija dalinasi ir šiandienai nėra tų indikacijų, dėl ko reikėtų galvotrūkščiais priiminėti tuos sprendimus, kurie vėliau galimai sukeltų tikrai neigiamas pasekmes mūsų valstybei.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams vyriausybė iš valstybės rezervo skyrė dar 860 tūkstančių eurų kompensacijų. Pasak finansų ministerijos, žala, dėl kurios pernai paskelta valstybės lygio ekstremalioji situacija, bus kompensuota tokia padalimi kaip ir anksčiau – 20% žalos dydžio. Patyrus žalą galima kreiptis per 3 metus. Vilniaus apygardos teismas pratęsė terorizmo finansavimo ar rėmimo kaltinamo Kirgizijos piliečio suėmimą dar 3 mėnesiams. Prokuroras to prašė, nes kaltinamasis nebeturi leidimo gyventi Lietuvoje, todėl paleistas turėtų iškart išvykti iš šalies. Be to, už jam inkriminuojama nusikaltimą numatyta tik laisvės atėmimo bausmė. Praėjusią savaitę šioje byloje jau turėjo būti sakomos baigiamosios kalbos, tačiau jas teko atidėti paaiškėjus, kad kai kurie dokumentai iš rusų ir arabų kalbų išversti ne vertėjo, o vertimo programėlės. Kirgizijos pilietis teisiamas už tai, kad pervedė nedidelę sumas palestiniečių judėjimo Hamas kariniams sparnai. Kaltinamasis teisme teigė nežinojęs, kad šis ES yra įvardyjamas kaip teroristinė organizacija. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Vokietija toliau rems Ukrainą, nes jį kovoja ir už Vokietijos laisvę. Tai sakė savo kalboje Bundestage atsakydamas į partijos alternatyvę Vokietijai lyderės Alice Weidel kritiką, esą parama Ukrainai tik ilgina karą, o rusiško energijos išteklių atsisakymas nevažalinga šaliai. Savo kalboje Mercas apkaltino alternatyvą Vokietijai Rusijos remimo.
3: Mes remiame Ukrainą ir toliau ją remsime, nes ji taip pat gino mūsų laisvę čia, Europos žemyno širdyje. Vienintelis dalykas, kuris iš tikrųjų kelia grėsmę Rusijai ir Putinui, yra demokratinis plitimas. Ukraina artėja prie to, kad taptų Europos demokratinės šeimos dalimi. Ir būtent tai yra tikrasis pavojus Putino režimui Rusijoje.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Airijos policija tiria pranešimą apie galbūt prie rytinės šalies pakrantės pastebėtą droną. Apie jį pranešė į Dubliną įskridęs orlaivis. Airijos saugumo pajėgumai šiuo metu sustiprinti prieš artėjantį Jungtinių valstijų prezidento vizitą savaitgalį. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 27, Kaune ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 26 laipsniai šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Diena bus tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
4: Laida rusų kalba.
5: У микрофона студия Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Комитет Сейма по праву и правопорядку одобрил предложение исключить из Конституции положение о размещении ядерного оружия в Литве. В настоящее время 137-я статья Конституции гласит, что на территории Литвы не может быть оружия массового уничтожения и военных без иностранных государств. По словам инициаторов поправок, это положение больше не соответствует сегодняшней геополитической реальности, поскольку Литва единственная страна НАТО, в которой действует такое ограничение. Предложение исключить из Конституции статью, запрещающую размещать в Литве ядерное оружие, не поддерживает парламентарий от Зари Нямоноса и часть членов смешанной группы Сейма. По их словам, этот вопрос следовало бы решать на референдуме. Оппозиционные консерваторы предлагают с 2030 года преподавать в школах национальных меньшинств все предметы, за исключением родного языка, на литовском языке, а с 2028-го преподавать на литовском языке предметы, связанные с гражданским воспитанием. Представители партии «Союз Отечества Христианские демократы», подготовившие соответствующие поправки к закону об образовании, утверждают, что изменения направлены на усиление языковой и культурной интеграции учащихся, принадлежащих национальным меньшинствам. Эти положения не применялись бы в тех случаях, когда образование осуществляется на языке национального меньшинства, поддержка которого предусмотрена договорами с государствами Европейского Союза. По словам авторов проекта, благодаря этому исключению изменения не затронут польские школы. В то время как Латвия рассматривает возможность с Нового года полностью прекратить автобусные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь, премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявляет, что Литва не рассматривает возможность запрета таких поездок. По словам главы правительства, в настоящее время от служб нет никаких сигналов, которые позволили бы принять такое решение. Принять такое решение предложил правительству депутат Сейма консерватор Арвидес Анушаускас. Во-первых, я думаю, что такое решение нужно было принять значительно раньше. Однако сейчас, когда в нашем регионе все-таки усиливаются гибридные угрозы и осуществляются конкретные нападения, я считаю, что нужно было бы вместе с Эстонией и Латвией, которые предпринимают подобные шаги, принять общее решение. И просто прекратить эти регулярные поездки в Беларусь, пособницу агрессора. Я думаю, что это было бы не только логично, но и необходимо для нашей безопасности. Я напомню, что и Департамент госбезопасности принимает меры, и видно, что приходится высылать из страны некоторых граждан Беларуси, которые, по всей видимости, действуют скорее в интересах другой стороны. Но в данном случае, я думаю, что вопрос безопасности – это не вопрос автобусного бизнеса, это вопрос устойчивости государства. Я думаю, что если мы не присоединимся к общему решению вместе с Латвией, то мы станем таким проходным двором, куда просто переместятся все эти маршруты, которых больше нет в Латвии, то есть они перенесутся в Литву. Так что это факт. Я думаю, что необходимо общее решение, но это политическое решение. Если, исходя из ситуации, ответственность перекладывают на конкретное министерство, департамент госбезопасности, как будто они могут вместо политиков принять конкретные решения, это неправильно. Политическое решение, я думаю, должно быть принято так или иначе. То есть Литва должна выбрать, присоединиться ли она к инициативе Латвии, не будет ли продлевать разрешение на маршруты в Россию и Беларусь, будет ли останавливать какие-то транзитные маршруты, или просто не будет присоединяться и оставит все как есть, возможно, ссылаясь, например, на ДГБ или еще на кого-нибудь. Их предложение, констатация ситуации, это только предпосылки для принятия политических решений, но если политики боятся или по каким-то другим причинам не хотят просто анализировать этот вопрос и принимать решения, то это уже другой вопрос. Поэтому все-таки это следует оценивать в целом с точки зрения общей политики. Что касается совместных действий стран Балтии, мы не можем действовать поодиночке. Я напомню, что Латвия начала принимать решения относительно таких рейсов не сейчас. Она начала это делать еще в прошлом 2025 году. У них в Латвии все время было меньше рейсов, чем у нас. Осенью 2025 года у них было 7 рейсов. Но они тогда, например, с 31 ноября прошлого года запретили автобусные рейсы для неорганизованных групп, то есть нерегулярные рейсы в Беларусь. То есть решения они принимают последовательно уже в течение года. У нас таких решений вообще не существует. Я снова все-таки предлагаю правительству проконсультироваться, посмотреть, оценить ситуацию. И я думаю, что в Латвии политическая воля так или иначе существовала. Теперь очередь Литвы показать, идет ли она этим путем, или, как я уже сказал, просто оставить все как есть.

0: позволяя различным подобным схемам продолжаться. Людям ездить из Латвии в Минск или еще куда-нибудь. Говорил депутат Сейма, консерватор Арвидас Анушаускас. Каждый день автобусами между Литвой и Белоруссией путешествуют около 3000 человек. Однако президент Литовской ассоциации пассажирских перевозчиков Гинтерес Накутис утверждает, что последствия остановки рейсов для перевозчиков не были бы значительными. Член комитета Сейма по национальной безопасности и обороне социал-демократ Томас Мартинайтис утверждает, что ограничения могут привести к переносу маршрутов в Польшу, а с точки зрения безопасности существенно изменений не произойдет. А вот что сказали пассажиры автобусов, направляющихся в Беларусь, и дети Вите.
1: Да, часто выезжаю. Считаю, что это красивая страна и красивый город Минск. Говорили, что хотят запретить перевозки коммерческие, скажем так, а рейсовые вроде пока не говорили, не планируют запрещать, да?
2: С Нового года такие планы, да.
1: То есть с Нового года рейсовые. Ну, грустно.
2: А вы здесь работаете, учитесь или так?
1: Сам по себе я в Латвии живу. Живу в Латвии, это просто так получилось, что я поехал через Вильнюс в Латвию.
2: Что бы было, если запретили? Вам, как вы думаете?
1: Ну, по сути, Евросоюз бы ничего не потерял бы, если бы зато. Это просто, как сказать, туристическая страна для нас. Там все, ничего возить нельзя. Поэтому просто как потеряем одну из стран, где можно было бы провести классное время с друзьями, отдохнуть.
2: Говорили, что запретят, потому что опасно, и Белоруссия опасная страна и в Латвии, и Литве. Как вы думаете?
1: Честно, стараюсь быть вне политики, потому что это довольно серьезная тема. Там у каждого свое мнение, своя жизнь, скажем так. И я не сильно желаю давать ответ в плане, что опасно, что не опасно.
2: А вы сам из Беларуси?
1: И у меня там квартира, и РПП, типа, постоянное проживание. Я не считаю то, что белорусы, россияне опасные люди. Но в плане каких-то терактов я не боюсь этого. Я уверен, что все будет хорошо. Все наладится.
3: Ну, может быть, с политической точки зрения не доверяют, но люди в Беларуси спокойные, очень добрые. Как по людям, я бы сказала, это безопасно. И, наверное, я бы не привлекала бы, может быть, какие-то политические вопросы людей, потому что, на самом деле, с Беларуси мигрировало много людей в Европу, и вот, как и мы, и многие остались там. Поэтому навещать родственников, это для нас это очень важно. И, конечно же, с такой человеческой точки зрения это будет очень плохо.
2: Вы приехали из Минска. Здесь...
3: Мы улетаем, да, сейчас в Европу, но мы провели 2 недели в Беларуси с родственниками.
2: А вы живете где?
3: В Испании.
2: В Испании, только Литва это такая транзитная.
3: Литва это транзитная, да. Не только транзитная, вот, например, мы сейчас приехали в центр, чтобы погулять, посмотреть, покушать. Тоже какой-то даже маленький вклад вот в местные рестораны внести, да. Вот. Совсем чуть-чуть, но уже что-то. И так вот, если каждый турист будет делать, то это тоже для страны, да.
2: Если не было бы таких рейсов, так и Эстония, и Латвия, и Литва, такое решение, что не будет автобусов?
3: Семьи бы разъединились бы. Потому что мы бы не смогли приезжать, и наши родственники не смогли бы приезжать к нам, потому что вот это очень важный пункт именно Литва, чтобы попасть в Европу. Как я сказала, есть другой пункт, это Польша, но это дальше, это тяжелее. И, естественно, если закроется этот пункт, то весь трафик, который проходил, сейчас делится на две страны, на Польшу и Литву, пойдет в одну страну, и там будут очереди большие, это будет очень-очень тяжело. Просто разъединяться, если думать о людях, о семьях, с человеческой точки зрения, это будет очень тяжело.
4: Ну, не знаю, аж сеней не было, 17 метов с галом, посмотрим, это не...
5: Я давно не была в Беларуси, лет 7, наверное. У меня там живет сестра. Я хотела бы ездить туда, хотя бы изредка бывать. А сестра тоже ездила сюда? Оттуда вообще невозможно сюда попасть, ни визу сделать, ничего. Как думаете, предложение властей о запрете рейсов решило бы какую-то проблему? Ну, не знаю, очень трудно сказать. Что касается безопасности, каждый сам за себя отвечает. А ваша сестра здесь, в Вильнюсе, бывала? Да, она здесь родилась, вышла замуж за белоруса еще в советское время. 2 часа, и мы здесь, 2 часа оттуда, и она здесь. Мы ездили так, бывало каждый месяц, каждую неделю даже могли ездить. А сейчас вот так.
2: Вы часто в Минск едете?
6: Нет, мы первый раз за долгое время. Мы из Белоруссии. Угу. И просто едем, думаем, что хотим вернуться. Прожили тут довольно долго. Хотим вернуться, посмотреть, возможно, обратно. Минск, вот.
2: А здесь вы в Вильнюсе прожили?
6: Да, в Вильнюсе.
2: Сколько лет?
6: 6 лет уже. Айтишник я, но сейчас вот старший должен в школу идти. В Вильнюсе поменялся закон, что вот надо резкий такой смена. Мы ходили, не знали, что надо литовский ему хорошо так знать. Мы ходили то вначале частный садик, потом уже местный, но русскоязычный. Но пришлось нам к школе готовиться, чтобы отложить на год школу из-за того, что на литовском идти. Ему он плохо его знает, он гиперактивный, ему и так тяжело. Такой резкий, просто на литовском, даже на собрание родительское мы ведем, это сложно нам все.
2: Да, и сейчас вы думаете, что можно обратно вернуться в Белоруссию жить. И слышали, что правительство думает, что нужно запретить рейсы, автобусы?
6: Это одна из причин тоже, почему нам не нравится, что мы прожили тут, я платил большие налоги, и как будто мы не враги какие-то там, мы соседи. И это тоже очень сильно смущает и не сильно нравится, потому что, налогов, я айтишник, я плачу много, но непонятно, зачем мне их платить, если я могу в любом другом месте, в принципе, жить. Я посмотрю, как в Минске, может быть, опять куда-то в другое место, но пока так. У меня большая семья, мне надо как-то думать, что...
2: А в Минске есть ваши родственники, брат и родители?
6: Родители в Минске. Вот. И к ним, конечно, бы хотелось чаще ездить, но это все неприятно. Ездили редко, потому что с детьми сложно, нам негде их тут оставить, но в целом все равно такая возможность просто в любой момент поехать, когда ты знаешь, что есть, это всегда очень хорошо. И 6 лет назад, когда наша компания переезжала сюда, крупная айтишная, одна из почему мы хотели переехать и выбирали Вильнюс, там не Варшаву, ни какое другое место, потому что, во-первых, доступность образования тогда была 6 лет назад, оно было везде тут. Рядом с домом легко ездить, и поэтому это было хорошее место интегрироваться и попробовать тут жить. Но оно все меняется сильно, и у нас уже из 1500 осталось тут очень мало, в 2 раза меньше людей, айтишников именно из нашей компании. Поэтому как есть.
2: Вы здесь маму...
7: Ну да, мама приезжала погостить.
2: И часто мама приезжает?
7: К сожалению, нет, потому что визу получить не так просто. Поэтому вот как получается где-то, наверное, пока, слава богу, раз в год она приезжает. И благодаря тому, что есть автобусное сообщение, есть возможность увидеть.
2: А если не было бы, что делать?
7: Я даже не представляю, потому что когда был период закрытия границ, я очень переживала, что не будет возможности увидеть маму. Но... Я не езжу в Беларусь, поэтому автобусы – это единственная такая возможность увидеть маму, да.
2: Может быть, вы по-литовски говорите?
7: Аж горени калбу, бет аж мокался.
2: Вы в Вильнюсе живете?
7: Да. Я живу в Вильнюсе, сейчас учу литовский, но начала учить его не так давно, где-то год назад, да.
2: Вы думаете остаться здесь, в Вильнюсе жить, да?
7: Да, если получится, да, буду сдавать госэкзамен, буду пытаться получить постоянный вид на жительство, и если получится, то да, конечно.
2: Вы здесь с семьей?
7: Да, я здесь с мужем.
2: Слезы. Опять не знаете, когда увидите маму?
7: Да. Извините, я эмоции.
0: Говорили пассажиры автобусов, направляющихся в Беларусь. Евродепутат Виргинию Синкевичус утверждает, что после переговоров с Европейской комиссией Литва окончательно договорилась о выделении еще 678 миллионов евро на закрытие Игналинской атомной электростанции в течение следующего 7-летнего финансового периода. За эту сумму Европейский парламент еще проголосует на следующей неделе. Синкевичус не сомневается, что парламент поддержит предложение, поскольку его будет носить комиссия, тогда как вероятность того, что Совет предложит изменить сумму или вообще исключить ее, невелика. Общая стоимость закрытия электростанции составляет более 3 миллиардов евро. Европейский Союз финансирует около 84% стоимости работ. Официально завершить работы по закрытию электростанции планируется в 2050 году. Подчеркивается, что столь длительные сроки обусловлены уникальностью электростанции в мировом масштабе. Ее закрытие является не имеющим аналогов проектом. Спустя более 2 недель после того, как в стране свирепствовал мощный шторм, около 700 потребителей все еще остаются без электричества. По словам компании Energius Skirstimo Operatorius, больше всего ремонтных работ на электросетях приходится на Утинский регион. Председатель Сейма заявляет, что у него много претензий к Energius Skirstimo Operatorius, не принявшему надлежащих мер после предыдущих штормов. В интервью Женю Радиес Йоза Солика заявил, что компании следует очень серьезно пересмотреть, где и как используются средства, предназначенные для прокладки кабелей. По данным отдела рассказов,

0: исследовании ЛРТ власти Вильнюса знали о надвигающемся кризисе с отходами, но решили проигнорировать проблемы оператора по обращению с отходами «Энергосман», надеясь, что оператор восстановит сгоревший завод за свой счет. Теперь муниципалитет признает, что риск себя не оправдал, и это обойдется налогоплательщикам как минимум в несколько миллионов евро. Говорит один из авторов расследования Миндуга Саушра.
1: Да, наверное, вообще надо, да, вот эту всю историю как-то разложить. С чего началось, к чему пришло, да, сейчас что с ней происходит, с этой компанией?
2: Так вот мы пробовали разложить эту всю историю, почему она началась и как началась, да. И кто, ну, никто виноват, потому что кажется, что виноваты все, кстати. Это тоже очень интересно. Но мы как-то посмотрели, потому что в июле же такая большая драма же была. Тут и кризис, и все такое, и тут надо что-то делать, и тут уже тут экстренная ситуация, там, где эти все отходы в этой территории, где они собираются. Так мы посмотрели, как пришло все к этому. И выясняется, что уже в марте и в апреле, и даже мае уже Вильнюс уже как и знал, что может такая ситуация случиться. Но в мае Вильнюс, Вильнюсский регион и Энергосман, они подписали мировое соглашение, в который Энергосман должен был строить сгоревшее здание завода за свои деньги, за свои деньги, да? И вот хотя уже Вильнюс, он видел эти риски, да, что тут может и мусора летом собраться, и что вот с этими с финансами не все хорошо, они вот сейчас уже говорят, ну да, но мы думали, что потому что они со своих денег будут отстраивать все, так мы на эти риски так вот и посмотрели. Ну да, все, ну так случилось уже. Ну так мы и в эту ситуацию, потому что как-то мэр Вильнюса так драматически все в июле представил, там пресс-конференции были, очень много постов в Фейсбуке. Ну, так сейчас уже выглядит, что как-то очень системически к этому кризису и они все шли, но первые месяца, в марте, в апреле, в мае, как-то вот игнорировали ситуацию, потому что они еще вот думали, что все-таки Энергосман за 2 миллиона евро за свои деньги эту территорию отстроит.
1: Сейчас Бенкунскас ответил как бы на это расследование и сказал, что, ну, как бы все к тому и шло, в принципе, вот такая бюрократия, вот как бы, ну, мы ждали, что произойдет, не сразу же все это закрывать.
2: Ну, да, так он так сказал. Интересно, что в июле, в августе, когда мы были в этой кризисной ситуации, он же так не говорил, да? Он же говорил, что посмотрите, что творится. Он же не говорил, ну, люди дорогие, все тут хорошо, мы уже видели, просто уже вот все, вот мы так вот решили, что надо окончить эти вот с Энергосманом все дело. Но нет же, было по-другому. Было же пресс-конфы, камеры, телевидение, было же очень такие громкие лозунги. И просто мы понимаем, что есть пиар и есть ситуация. И сейчас уже мэр говорит, ну да, все-таки ситуация была такая, какая она была, да? Но просто еще интересно, что если они говорят, что, ну да, мы все-таки все видели, все тут натурально случилось, но все равно же они в мае подписали это мировой договор, да? И еще в мае Энергосман выиграл договор модернизации за 14 миллионов евро, да? Так это значит, что хотя бы они говорят, что ну, все тут случилось нормально. В мае, хотя они знали, что очень много рисков, все равно они думали, что вот все-таки как-то Энергосман вытянет. Да? Но оказывается, что нет. Что эти риски все-таки они так и случились 100%, так как все и было видно уже весной. Да.
1: То есть, ну, я не знаю, в расследовании вы не говорите так напрямую, но как будто получается, что пожертвовали деньгами, значит, налогоплательщиков жителей Вильнюса в целях пиара какого-то своего, да?
2: Ну, мы не можем так говорить. Я не могу говорить, что так не можно подумать, но мы так писать и говорить не можем. Да, мы хотели на эту ситуацию посмотреть очень объективно. Да, и вот, потому что мы сейчас видим, что в каждой стороне есть свои аргументы, и каждая сторона немножко виновата. Да, Энергосмань виноват, потому что там было очень много проблем, уже целый год эти проблемы были, да, и там с этим финансовой ситуацией не все хорошо было, да, но и тоже, может, Вильнюс на эти риски немножко так интересно посмотрел. Но ситуация все равно такая, что они видели риски, но все-таки не думали, что бизнес из своих денег отстроит завод. И так сейчас уже получилось, что все-таки этот завод надо будет строить из денег людей. Но неясно, или это будет вильнюсский бюджет, или это будет центр отходов деньги, которые, может, они возьмут как-нибудь, но все равно это бюджетные деньги, да, потому что эта компания все-таки, она, ее контролирует наши разные мэрии.
1: Ну и осталось тогда сказать, да, какова судьба, собственно, вот этой компании «Энергосман». Они не объявляли банкротство, да, они как бы вот просто должны сейчас.
2: Ну, они так сейчас, я думаю, что они идут в суды, и, может, что-нибудь пытается из этого выиграть, да. Как и, кстати, Вильнюсский регион тоже пошли в суды, тоже пытаются выиграть. Я там читал, что они как-то пытаются из Энергосмана взять 18 миллионов евро. Может, это и будет тогда деньги, за которые будет отстроивать этот завод, да. Но сейчас ситуация еще очень свежая, еще трудно сказать, как это будет, но Энергосман, вот как и вы говорите, не заявил еще о банкротстве, значит, ну, нету еще этого банкрота. Это тоже сейчас можно говорить и поднимать вопрос, так какая там это тогда финансовая ситуация, да, поистине.
0: Говорил журналист отдела расследований ЛРТ Мендугас Ошра. И о погоде. Завтра днем в Литве будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, местами гроза. Ветер юго-западный, западный с переходом в северо-западный 9-14 метров в секунду. В западных районах порывы 15-20 метров в секунду. Температура 15-20 градусов тепла. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «К Пьютесе». Сейчас 16 часов 27 минут.
3: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
4: Druskininkai. Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
5: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynai salsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Rėmėjai Mototoja Sixt Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT. Daugiau informacijos opera.lt.
6: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
7: Šiandien laidoje 60 minučių. Ar Lietuva turėtų pasiekti Latvijos pavyzdžių ir visiškai uždrausti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją? Vilniaus arkikatedroje pradedami atsargus moksliniai tyrimai, galintys padėti atskleisti Vytauto didžiojo palaikų paslaptį. Seimo komitetas aiškinosi, kokiu nuostoliu ūkininkams pridarė rugpjūčio gale Lietuvą siaubusi audra ir užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai. Norvegija iškilmingai atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Šios ir kitos temos laidoje po 17 valandos žinių.
8: Kaip jautiesi?
9: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi? Noriu pasidžiaugti, kad šiandien klausytojo temoje laukia jūsų labai vertingas pokalbis apie dantų priežiūrą, higieną ir ligų prevenciją, o rubrikoje faktas ir mitas apie plaukų tonerius, violetinius šampūnus, ar jie palankūs mūsų sveikatai, iš tiesų kokios ten medžiagos yra, tokią temą aptarsime, kaip ir visuomet kviečiu ir jūs prisijungti prie pokalbių.
8: Klausytojo tema.
9: Ta galite padaryti numeriu 236-3111. Prieš tai nepamirškite surinkti Vilniaus kodo 05. Galite parašyti mums ir laiškelį studijata lrt.lt. Na, o čia mes studijoje turime viešnę gydytoją odontologę Valentiną Kvaracijienę. Sveiki.
10: Sveiki, Urte.
9: Aš papasakosiu klausytojams, kurie galbūt neseka jūsų socialiniuose tinkluose, kad labai aktyviai kiekvieną dieną dalyjatės, kaip reikia rūpinti savo dantimis, kokia turėtų būti ta higiena. Ir aš pati labai daug išmokau, tiesą sakant, ir tikiuosi, kad klausytojai irgi pasisem šiandien žinių. Tai labai džiaugiuosi, kad sutikote atvykti. Ir pirmiausia, kad to laiko nėra daug, o reikia labai daug viską aptarti. Pradėkim nuo to, kokia turėtų būti ta dantų priežiūra, kokia turėtų būti rutina. Mes esame įpratę rytas vakaras, valome, prižiūrime dantis. Kaip tai atrodo, kaip pavyzdžiui, jūsų kaip specialisto, eksperto ta rutina atrodo?
10: Toli gražu ne visi valosi ryte ir vakare dantis. Ir dėl to aš savo Instagram'e ir kalbu apie tai, nes aš 20 metų esu gydytoja ir kiekvieną dieną aš dirbu su žmonėmis ir aš matau, kad labai dažnai žmonės imituoja valymą. Jie galvoja, kad jie valo, bet jie valo per trumpai, per nekruopšiai, per nešvari burna ir to pasekoje mes turime labai aukštus karieso rodiklius Lietuvoje. Ir jeigu apnašas dantų būtų juodos arba rudos spalvos, aš taip norėčiau, kad jis toks būtų. Ir tada visi pamatytų, ant kiek jie su nešvariom burnom vaikšto. Bet vienas iš nešvarios burnos rodiklių yra kraujuojančios dantenos. Ir ką aš labai dažnai matau televizijoje, rašau, ai, tau kraujo dantenos, pavalyk su pasta. Iš tikrųjų, netame yra problema, kad nenuvalomas apnašas yra. Tas baltas, toksai primenantis manų košę, dažnai mes jį jaučiam su liežuviu, tokie ne visai slidus dantis, ir ten milijardas bakterijų gyvena. Tai vat aš ir bandau ištransliuoti, kad tai mūsų dantis turi būti švarus visada, mes turime nedezinfekuoti burnos, mes turime palaikyti tą sveiką mūsų burnos mikrobiomą, teisingai maitintis ir sveikai gyventi. Ir vat tokią žinutę norėčiau aš pristatyti.
9: Jeigu pažiūrėtume smulkiau, konkrečiau, kaip atrodo, nuo ko reikėtų pradėti tą dantų valymą ryte, atsikėlėme, ar pirmiausia nusivalyti liežuvį, ar tarp dantį, kaip turėtų
10: gerai,
9: atrodyti?
10: Gerai, aš galiu išskaidyti. Visų svarbiausia suprasti, kad pats svarbiausias valymas, jeigu mes pasirinktume tik vieną kartą, tai yra vakare. Prieš naktį yra daug kartų svarbiau išsivalyti dantis negu ryte. Yra toks posakis, kad vakare valaisi dėl savo dantų sveikatos, o ryte dėl kolegų, kad nesmirdėtų iš burnos. Bet kai mes ryte atsibundame, mano rutina yra labai paprasta ir mano, ir taip kaip mokinu savo sekėjus, tiesiog išsivalyti dantis su dantų šepetėliu ir išsivalyti liežuvį. Tikrai nereikia irigatorius, bet žiūrėkit, aš tai kalbu abstrakčiai bendraja prasme 90% populiacijos. Galbūt jūsų gydytojas jums pasakė individualiai kažkaip ten valyti kitaip, tai jūs manęs neklausykite. Tai yra labai svarbu suprasti. Galbūt yra žmogus sergantis periodontitu, tai jam ne tik šita rutina. Tai mes dabar kalbam taip abstrakčiai, teisingai. Ir ryte užtenka dantų pastos, išsivalyti švariai pabudus, ir išsivalyti liežuvį. Klausimas, ar valyti prieš pusryčius ar po, vat žmonėm kažkodėl čia yra jau toks baisiai, jisai tas svarbus. Realiai, tai duok Dieve valyti. Nu, čia nėra tiek svarbu, bet jeigu jau mes renkamės ar prieš ar po, tai aš rekomenduoju valytis prieš pusryčius. Visų pirma, ne kiekvienas žmogus pusryčiauja iš karto pabudęs. Ir nėra tai sveika. Pabudęs, išgerkit tenais vandens, stiklinę, viskas gerai, ar kažką jūs ten išgeriat, šiltą su citrina, rekomenduočiau per šiaudelį gerti. Ir tada išsivalyti tuos dantis. Esmė yra tame, kad per naktį tuos bakterijos, jos sudaro bioplėvelę ant mūsų dantų. Ir joms užtenka 10-12 valandų, kad kolonizuoja pilnai mūsų tuos dantis.